0: В московской школе у меня не было высшего образования.
1: Получаю, заметь творчество.